сакят пазерен зербацук. Костах жин зосер кяпна, де сунун сап, тасринги мальцан сапа панген чацук. Газбасе цогунен мальцемал луксус тахжи чанман цукшачат. Ян дизат чачучегис цок гангпу джаван шчуэфя, кури рухсалет. Назентан сага жуабет. Ранги ми цянлук гягчигека ганамет петрат нямбу тутби пралукс бача. Лакцукс бача, ян дирингс бача кан дяна лакцукс бу юнми жагунен лук юлбу сунгун чачукчас. Сингсмол лунг друлчукчас, ян сумар гютуни сан-сан юнтуспен рухчан чачасен. Неринчан юрмин, натан сага паласты гертнут кескорпен уртакс байот. Респачик колжоқсен кюнсар кепна, дяна паластик бу, нати каркорпе фия цамцихрнот кечанл тане зарби, натан сагар кюсют. Де фия, ди паластикуни колжоқс бу скелчас бу, тепсан цакчан чилтанцит. Ачунун, Бихари Ситамурхи зерсенлук, Ways to Wealthy нарчан спешик дунла юнсен. Дэр кемсансак рисайкел басыр кепна, ртему-ртему бенчирик рчуэн юдэнцку. Бенчик рчуэфя келу жипчи тик паластиги ргус бачацку. Янди бенчпу шанте зграчан ртему ян зумбулдан юдэн. Дю гормент искулун, парагун ян мемансу дуксе малцанянук жаган юдэн. Газ басе мемансу тогика хагуян нуган. Скет юмнати. Сита мурхи ди пралукспус натанга редюс, риюс энд рисайкел пуйо. На арекца менма нати мисе поинзерел цабет. Ачунун, янтангар таспадуктук. Ргалби снинтами цирпянук нас гнеш уцави фроспинсканин мен. Нас янтанга ранги секанал данкани гнеши пужабусзери жуабасканин. P.O.P. калдан кан Гнеш Мортин цак, ян писте юлуне амалеп кани Мортин бацик, натес ранги нангалдан кан Гнеш Мортин чокадан се шапарго шасен. Ми монг мос дикатуспе ка нга прин кале кунти самзун сприседуко. Ян кунгес ранги се калдан ми Гнеш Морти жакпифя жан лукс басен. Миман се шоксна, ман ки баатян дун ла диспере проспин чаз басе, кунга тус нямбу гомбален часпен ростоп зарадук. Назиантан сага, ди гнеш уцау буцена, ранги нангунян юли секанал дан кан, гнеши морти жаксе де пужабу заре цак-цак басе скалет. Ниринчан юлмин, тан азиантан сага, дезад, Мичи ги скорпянук зерук самет, ги скорпян цорер кяпна, янтан нарчан чачасен. Коз сайнс на инновэшен и лунпян дун ле юнсе ластру ле нютен.